Да, най-нейна. Вела е хамбай. Ау, фарике чин, ханато тог рыса мунг тангша, ханай жина лайгра, най-жине тахо хорокша, кой хормани рыса мунг.